0: На лестнице найгибливейших 100 место штабилька 19.
1: Мал Пи, just a little bit more.